0: 568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568-568- Asia
1: 1-0-2,
0: Asia 9-4000.
1: This is 4000, Asia 1-0-2 Super.
0: Scooter A66, reduce speed 200 knots.
2: Reduce speed 200 knots, Scooter A66.

0: Reduce B 210 knots, Skywalker 800.
1: Bilal 0901, flight level 150, to swap.
2: Bilal 0901, Tokyo approach, expect a restyle, runway 34, right approach, clear to be a swamp, tango, arrival.
1: Swamp, tango, arrival to ILS Zulu 34, right, Bilal 0901.
2: LR091, Nisra Menten 11000
1: Menten 11000, LR091
2: Starwalker 800, Nisra Menten 5000, clear eyes Zulu, runway 34 right approach
0: Nisra Menten 5000, clear eyes Zulu, runway 34 right approach, Starwalker 0800
2: オレンジライナー640ディスラメンテンフラレボ150
3: ディスラメンテンフラレボ150オレナ640
2: ジャパンでは55レジェオナビゲーションディレクトテミスメンテン5000テルテミスクダレズルラベ34ライトアプローチ
4: Direct Temis 5000 to Temis 34 Alice Zulu runway 34 right approach China 55
2: Starwalker 800 DST that 170 knots maintain until 7 DME
0: 170 knots until 7 DME Starwalker 800
5: Tokyo approach Temis 572 graph to maintain flight level 150 heading 180
2: AP 572 Tokyo approach expect Alice Zulu runway 34 right approach flight heading 180 vector to Temis
5: Expect IL Zulu runway 34 right approach, heading 180 AP 572
2: All station Tokyo approach, medication 69-62 AP 572, disarmament 10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- LR0901, fly heading 170, vector to Temis, Disneyland 9000.
1: Say again, please.
2: LR091, fly heading 170, 9000.
1: Heading 100, descend 9000, LR091.
2: LR091, heading 170.
1: Heading 170, LR091.
2: Starwalker 800, contact Narita Tower, 1-35.
0: 118.35, Starwalker 800, お疲れ様でした。
2: お疲れ様です。
4: Japan Air 55 DJ Studio 180 のオアです。This is one extra left, Japan Air
2: 55.
3: Orange Liner 640, Liquid Direct,
2: Vina. Liquid Direct,
3: Vina, Orange Liner 640.